0: разработки препаратов, пишет РИА Новости. При этом в Роспотребнадзоре ранее сообщили, что риска распространения Эболы в России сейчас нет. В пунктах пропуска действует усиленный санитарный контроль. Волна повышения пенсионных выплат накроет некоторые категории россиян с 1 июня. Прибавку получат пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, а также те, кому в том же месяце впервые установили первую группу инвалидности. Улучшат свое материальное положение пенсионеры, на содержании которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Они также могут оформить дополнительную выплату к фиксированной части пенсии. Прибавка ждет пенсионеров, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет и не продолжают трудовую деятельность. При этом, как пишет московский «Комсомолец», для одних увеличение выплат произойдет автоматически, другие получат такое право после подачи заявления в социальный фонд. Врачи рассказали, сколько раз можно есть клубнику, чтобы она принесла пользу. При умеренном употреблении 2-3 раза в неделю ягода улучшает эластичность сосудов, снижает давление и вероятность возрастных нарушений памяти. Она также помогает контролировать сахар при диабете второго типа. Кроме того, клубника полезна при железодефицитной анемии. Как пишет газета «Метро», ягода малокалорийна и помогает подавлять аппетит, что важно для людей с лишним весом. Но есть категории, которым клубника противопоказана или строго ограничена. В первую очередь это люди с подтвержденной аллергией на так называемые розовоцветные – яблоко, вишню, персик и малину. В некоторых случаях даже одна ягода клубники может вызвать опасный отек квинки. Также нельзя есть эту ягоду при обострении гастрита, язвы желудка и панкреатита. Официальный курс доллара на 27 мая составляет 71 рубль 66 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 83 рубля 29 копеек. Это были новости на радио «Карибуард». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geekshop и Batmoon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио «Карибу Арт».

трек «Чайки» от Мишель на радио Карибуарт. Кстати, найден метод релакснуться. Если вас все достало, идите на море и слушайте «Чаек». Ученые доказали, что эти пронзительные вопли, оказывается, не раздражают, а наоборот улучшают настроение. Оказывается, всего 7 минут прослушивания «Чайкиного караоке», и вы уже бодры и веселы. Теперь хотя бы ясно, почему нас на морюшко так тянет, там же концентрация веселья. Ну и плюсик Магадана, конечно, в том, что у нас и сидя дома или в офисе, можно пройти эту самую чайковую терапию, даже ходить никуда не придется, особенно в такую дождливую погоду, всего лишь стоит открыть окно. 11:12 в Магадане, ты слушаешь радио Карибуарт, за пультом Наташа Белая, тебе прекрасного настроения.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка. Наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
7: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
6: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
11: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
12: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска — компания Адамант. По данным синоптиков, 27 мая в Сосумане временами дождь, температура около 7, выше нуля, ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 4 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в среду временами дождь, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 5, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
1: Земля, центр, прилуняюсь.
2: Прием, Земля, осуществляем на поверхность Луны.
1: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
2: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
1: Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот «Адамант» молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
3: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Кебабник. Это человек, который покупает шаурму в разных местах.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: Дизельные генераторы, мощность и энергия, насосные станции, качество и сила, карьерные шины, надежность и прочность, спецтехника. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона. За стеллой при въезде в город.
5: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер. 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
6: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
7: Добро пожаловать в мебельный салон «Сен-Деко». Открой

0: 31. Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
2: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть.

Моментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте. Транспорт.

0: Я ручаюсь. Да.
1: Речная 10, телефон 6144.
0: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404, 211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
5: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49.
6: Вся реклама. Это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 28 мая – это особенный день для музыкантов и их фанатов, ведь в 1957 году в США была основана Национальная академия грамзаписи. Именно она вручает самую престижную награду в мире музыки – Грэмми. Идея ее создания родилась, когда отмечался 80-летний юбилей изобретения граммофона. До недавнего времени рекорд по общему числу наград принадлежал английскому дирижеру Георгу Шолти. Он имеет 31 статуэтку. Однако три года назад это достижение побило Бейонсе, получив в сумме 32 награды. Россия граничит с 18 государствами, причем общая протяженность этих рубежей превышает 60 тысяч километров. Так вот, сегодня свой праздник отмечают те, кто защищает эти границы. 28 мая – День пограничника. Ежедневно на охрану государственной границы выходит более 11 тысяч погранотрядов и десятки кораблей. Помимо этого ведется борьба с организованной преступностью, контрабандой, а также незаконной миграцией. Как же мы порой не ценим простых мелочей. Вот, например, чтобы сегодня отведать ресторанных блюд, даже не надо вставать с дивана. Хотя еще 83 года назад в Магадане была всего лишь одна столовая. Собственно, открылась она именно 28 мая на улице Сталина. Так в те времена называлась улица Карла Маркса. Заведение получило название «Столовая номер 14» и долгие годы радовало горожан вкусными обедами и ужинами по невысоким ценам. А еще сегодня день брюнеток. Большинство людей на планете – это обладатели темных волос. Брюнетов около 70%, а это около 5 миллиардов человек. Кстати, еще 10 тысяч лет назад все люди были темноволосыми, и только по мере того, как наши предки стали уходить дальше на север, стали появляться люди со светлыми волосами. Некоторые ученые уверены, что обладатели темных волос и темных глаз более выносливее, а также меньше подвержены болезням и аллергиям. Но зато у них чаще случаются перепады настроения, депрессии и меланхолии. На этом все. Отмечай праздники, а мы еще услышимся.
0: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Машина времени. Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу,
4: ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы правда молодцы.
5: Карибу – самое хорошее радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт. 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
12: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Россия призвала ООН осудить удары ВСУ по колледжу в ЛНР. Дума приняла закон об аресте имущества релокантов в случае правонарушений. Частые перекусы могут навредить здоровью. Подробности далее. Постпредство России направило письмо Верховному комиссару ООН по правам человека Фулькеру Тюрку с призывом осудить атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске Луганской Республики. Об этом заявили в постоянном представительстве России при ООН в Женеве, передают РИА Новости. В этом письме российская сторона подробно описала атаку ВСУ. Напомню, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся. Здание частично обрушилось. В результате атаки не выжил 21 человек, еще 44 получили ранения. Правозащитники призвали ООН признать удар военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий накладывать арест на имущество граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом по нескольким статьям. Как уточняет РБК, к ним будет относиться незаконное получение информации, отождествление решений руководства СССР и нацистской Германии, злоупотребление свободой массовой информации и другие. В первом чтении законопроект был принят в мае прошлого года. В первоначальной версии авторы предлагали убрать конкретные статьи и привлекать к ответственности за любые правонарушения, направленные против интересов России. Однако ко второму чтению добавился список статей. Частые перекусы могут навредить здоровью. По словам нутрициологов, они необходимы только при высокой физической нагрузке или в период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, при которых рекомендуется дробное питание. Проблема возникает, когда перекусы превращаются в постоянный фоновый прием пищи. От этого незаметно растет общая калорийность рациона. Такая привычка нарушает нормальную структуру насыщения. Особенно это касается ультрапереработанных продуктов, сладостей, выпечки, снеков и жидких калорий вроде кофе с молоком или сладких напитков. Они обладают высокой вкусовой привлекательностью и добавляют энергию, но при этом относительно слабо насыщают. В результате голод возвращается быстрее, и человек снова ест. По мнению врачей, частые перекусы приводят к повышению уровня сахара и в итоге к ожирению. Официальный курс доллара на 27 мая составляет 71 рубль 66 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 83 рубля 29 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Новости на радио «Карибу Арт».
7: Теперь можно с чистой совестью обвинять свой ланчбокс в долгих рабочих днях. Новое исследование показало, что те, кто берет еду с собой из дома, работают больше часов. Пока остальные бегают по кафешкам или заняты заказом еды, мы с вами, герои с контейнерами, успеваем и пообедать, и поработать дольше остальных. Возможно, конечно, после такой домашней полезной еды сил становится море, но вот время все-таки куда-то убегает. Так что в этом подумайте, стоит ли своим сегодня обедать или, может быть, лучше в кафешку все-таки сбегать, чтобы хоть чуть-чуть сократить свой рабочий день. 12.05 в Магадане, ты слушаешь радио «Карибу Арт», за пультом Наташа Белая. Всем большой привет!

0: Води аккуратно. Слушай Карибу.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Я больше тебя не люблю.
3: С каких пор?
2: С этих. Сейчас. Я не хочу обманывать. И сказать не могу. Все кончено.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника без компромиссов.
4: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
7: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
6: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
8: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
9: Мужики! Есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.
10: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-5050.
8: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
4: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен. По данным синоптиков, 27 мая в Сусумане временами дождь, температура около 7, выше нуля, ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 4 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. А в Магадане в среду временами дождь, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 5, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон.
3: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».
5: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее, о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос: «Ну, что у вас новенького?» или «Чем вы нас порадуете?», мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки: «Как хотите, а у меня опять про любовь». Ну что ж,

0: Тридцатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Самое страшное в фильме ужасов – это момент, когда в фильме наступает полная темнота, и ты видишь в отражении экрана свои подбородки.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Равчатова 21.
3: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
4: Живешь в Магадане и ни разу не был на озере Джека Лондона? Не катался на лыжах или сноуборде? Просто сидишь дома на диване?
5: Я выбираю комфорт.
4: Сундеко. Комфортный аргумент.
6: Кольцевая 13/1, ТЦ «Фабрика» и «Фрэш».
7: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
8: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
9: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
10: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
11: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
10: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
6: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
12: Сэнти.

Моментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии.

0: Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
2: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
4: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле раскрыли первые детали государственного визита Путина в Казахстан. Роскомнадзор опроверг сообщение о сборе IP-адресов интернет-пользователей. «Москва слезам не верит» возглавил топ самых узнаваемых фильмов о руководителях. Подробности далее. Владимир Путин готовится к государственному визиту в Казахстан, который начнется сегодня. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин прилетит в Астану сегодня вечером и начнет госвизит в общении с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Во главе с президентом в Астане будет работать представительная российская делегация. Также в четверг Владимир Путин примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета. Ранее Токаев заявил, что визит президента России в Казахстан – ключевое событие двусторонней повестки 2026 года. Роскомнадзор заявил, что не получает персональные данные интернет-пользователей по их IP-адресам. Так в ведомстве прокомментировали сообщения в СМИ. В Роскомнадзоре пояснили, что операторы связи передают только технические сведения об IP-адресах, которые назначают сетевому оборудованию, своему и абонентскому. Информации о том, кому именно принадлежит устройство или адрес, ведомство не поступает. Среди самых узнаваемых фильмов и сериалов о предпринимателях и боссах лидируют советские кинокартины. Первое место занял фильм «Москва слезам не верит». Далее в списке «Служебный роман». Замыкают тройку «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит». Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на опрос. Самыми харизматичными экранными бизнесменами и руководителями россияне считают Джордана Белфорта и Людмилу Прокофьевну Калугину. Исследование также показало, какие качества россияне считают наиболее важными для предпринимателя. На первом месте оказалось стратегическое мышление. Далее следует умение договариваться, готовность брать ответственность и трудолюбие. Официальный курс доллара на 27 мая составляет 71 рубль 66 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 83 рубля 29 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио Карибу Арт.

смотрел на меня так. И в этом взгляде было столько жизни, столько красоты и столько боли, что мне захотелось взять, поставить его в рамку.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
5: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
6: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
7: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
8: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго. Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-29-69.
9: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
10: В медицинском центре «Клин-клиник» возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21 28 28.
11: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
12: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — магазины Домоцентр, торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 27 мая в Сусумане временами дождь, температура около 7, выше нуля, ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 4 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду, а в Магадане в среду временами дождь, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 5, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду. Спонсор выпуска — магазины Домоцентр, торговые центры «Идея» и «Солнце».
2: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины Домоцентр, где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. Домоцентр предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в Домоцентр и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 27 мая.
4: Овен.
3: Овны пребывают в отличном настроении, но явно страдают от недостатка трудового энтузиазма. Недоделанные дела копятся, но сегодня это не кажется вам серьезной проблемой. Увы, за легкомыслие придется расплачиваться позже. В личной жизни ситуация складывается благоприятной, однако в течение дня вас будет преследовать ощущение, что близкие подпитываются вашей энергией.
4: Телец.
3: Тельцам предстоит преодолевать препятствия и решать проблемы. Финансовое положение улучшится, но крупные покупки и значительные расходы лучше отложить. В личной жизни возможны проблемы. Разногласия между влюбленными окажутся очень серьезными.
4: Близнецы.
3: Близнецам сегодня трудно принять правильное решение. Интуиция молчит, а аргументы здравого смысла кажутся скудными и однобокими. Затаитесь и выжидайте. Вскоре обстоятельства изменятся, и выбор верной тактики перестанет казаться сложной проблемой. Спокойствие, уют и взаимопонимание – вот что ждет вас дома.
4: Рак.
3: Ракам сложно сосредоточиться, мелкие проблемы кажутся неразрешимыми, а досадные недоразумения могут надолго лишить душевного равновесия. Едва ли близкие люди смогут понять, насколько серьезны тревожащие вас проблемы. В этот день вам придется стать жертвой добрых, но не слишком приятных шуток.
4: Лев.
3: Нейтральный день дает о себе знать как позитивные, так и негативные тенденции. Настроение меняется слишком часто, а приятные сюрпризы сменяются досадными происшествиями. Личная жизнь не радует приятными событиями. Многие проблемы последнего времени сегодня покажутся вам совершенно неразрешимыми. Откажитесь от опрометчивых поступков и наберитесь терпения. Позитивные тенденции будут постепенно набирать силу.
4: Дева.
3: Девы воспринимают все трудности и проблемы этого дня с завидной стойкостью, тем самым значительно усиливая влияние позитивных тенденций. В личной жизни ситуация складывается запутанная, и рубить с плеча никак нельзя. Вам придется решить непростую задачу, учесть интересы близких людей, но и верность собственным идеалам и принципам сохранить.
4: Весы.
3: Весы сегодня отличаются от представителей других знаков уникальной способностью трезво оценивать любую ситуацию и сохранять хладнокровие при принятии важных решений. В личной жизни, увы, все не так просто. Близким людям ваше поведение кажется бесчувственным и эгоистичным, и переубедить их будет непросто. Отношения с любимым человеком могут испортиться, если вы иронически отнесетесь к романтическому признанию или проявлению сентиментальности.
4: Скорпион.
3: День сравнительно легкий, не обещающий грандиозных перемен, но позволяющий добиться неплохих результатов. В личной жизни, увы, напористость и упрямство могут сослужить вам плохую службу. Постарайтесь не вспоминать о прошлых обидах, а в дискуссиях с близкими сосредоточьтесь на поисках компромисса, а не отстаивании своей правоты.
4: Стрелец.
3: Стрельцы поглощены решением личных проблем, для этого день подходит как нельзя лучше. А вот в работе проблемы не исключены. Прежде всего, они связаны с тем, что вы недооцениваете своих недоброжелателей и конкурентов и слишком торопитесь, вступая с ними в неравный бой.
4: Козерог.
3: Не слишком богатый на события, но в целом благоприятный день. Можно начинать любые дела, в том числе важные и сложные. Звезды готовы поддержать вас. Налаживается личная жизнь, наступает благоприятный момент для откровенной беседы с любимым человеком и родственниками.
4: Водолей.
3: День открывает перед вами новые возможности, но и требования предъявляет нешуточные. Нежелательно заключать крупные сделки, вести переговоры с иностранными партнерами. В остальном, с деловой и финансовой точки зрения, день будет удачным. В личной жизни преобладают позитивные тенденции, но происходящие перемены несколько неожиданны для вас, что вызывает растерянность и некоторый дискомфорт.
4: Рыбы.
3: Рыбы смогут насладиться приятным днем, полных мелких радостей и удачных совпадений. Звезды советуют быть осторожнее в общении, избегать доверительных бесед с малознакомыми людьми и случайными попутчиками. Бережливость сослужит вам хорошую службу.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
5: Магия звезд. Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-6». Производительностью 800 кубических метров в час. Высота подъема воды 30 метров. Цена 1 900 000 рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 г. Площадка перед складом.
5: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
6: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
5: Я даже знаю, про кого вы говорите.
6: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
5: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
7: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
6: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
8: Компания «Метрал» представляет великолепные кухни по вашим размерам. Разнообразие расцветок фасадов, фурнитура высочайшего качества, выезд специалиста, замеры и монтаж. Компания «Метрал». Звоните 200-800.
9: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.

0: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
1: Тотальная свежесть на Карибу.
2: Сэнти.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Лечить надо. Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи, улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в «Электросвет».
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
6: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная, 5, кольцевая, 15, Пролетарская, 77А.
8: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49. 66 14 49.
5: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Batmoon. Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в России разработали основу для вакцины против нового штамма Эболы. Волна повышения пенсионных выплат накроет некоторые категории россиян с 1 июня. Врачи рассказали, сколько раз можно есть клубнику. Подробности далее. В России есть готовые наработки для создания вакцины против нового штамма лихорадки Эбола. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. По его словам, существующие платформы позволяют в короткие сроки доработать препарат под конкретный вариант заболевания. Министр отметил, что в стране также есть так называемые вакцинные консервы. Это заготовки для быстрой разработки препаратов, пишет РИА Новости. При этом в Роспотребнадзоре ранее сообщили, что риска распространения Эболы в России сейчас нет. В пунктах пропуска действует усиленный санитарный контроль. Волна повышения пенсионных выплат накроет некоторые категории россиян с 1 июня. Прибавку получат пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, а также те, кому в том же месяце впервые установили первую группу инвалидности. Улучшат свое материальное положение пенсионеры, на содержании которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Они также могут оформить дополнительную выплату к фиксированной части пенсии. Прибавка ждет пенсионеров, которые проработали в сельском хозяйстве не менее 30 лет и не продолжают трудовую деятельность. При этом, как пишет «Московский комсомолец», для одних увеличение выплат произойдет автоматически, другие получат такое право после подачи заявления в социальный фонд. Врачи рассказали, сколько раз можно есть клубнику, чтобы она принесла пользу. При умеренном употреблении 2-3 раза в неделю ягода улучшает эластичность сосудов, снижает давление и вероятность возрастных нарушений памяти. Она также помогает контролировать сахар при диабете второго типа. Кроме того, клубника полезна при железодефицитной анемии. Как пишет газета «Метро», ягода малокалорийна и помогает подавлять аппетит, что важно для людей с лишним весом. Но есть категории, которым клубника противопоказана или строго ограничена. В первую очередь это люди с подтвержденной аллергией на так называемые розовоцветные – яблоко, вишню, персик и малину. В некоторых случаях даже одна ягода клубники может вызвать опасный отек квинки. Также нельзя есть эту ягоду при обострении гастрита, язвы желудка и панкреатита. Официальный курс доллара на 27 мая составляет 71 рубль 66 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 83 рубля 29 копеек. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Batmoon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
8: Новости на радио Карибу Арт.

Летний дождь одноименного трека и тебе это когда намок, но тебе все равно обалденно. И даже если сегодня всего лишь 27 мая и город мокнет, нас согреет солнце в душе, в эфире Кише, за пультом я, Иван Высоцкий, незримо рядом.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
4: Телефон 62-24-31. Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
6: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.
7: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
8: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальная гарантия. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
9: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 27 мая в Сосумане временами дождь, температура около 7, выше нуля, ветер восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном временами дождь, температура до 4 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. В Талоне также временами дождь, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 5 метров в секунду. А в Магадане в среду временами дождь, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 5, выше нуля. Ветер северо-восточный с порывами до 6 метров в секунду.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет

0: Стратник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Лень – это когда ты решаешь жить с девушкой, потому что надоело каждый день провожать ее домой.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте, где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
7: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
8: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
7: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
9: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть на Карибу.

Тотальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом.

0: Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, /1.

Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69. Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. Начнем с подготовки к лету, ведь 27 мая отмечается День защиты от солнца. Во-первых, ультрафиолетовое излучение может негативно влиять на внешний вид кожи, вызывая у некоторых пигментные пятна или сыпь. Однако куда страшнее другой побочный эффект, и это рак кожи. Порядка 90% злокачественных опухолей кожи связаны с избыточным пребыванием на солнце. Но, несмотря на это, находиться на солнце можно и нужно. Благодаря ему в нашем организме вырабатывается витамин или, как считает современная наука, гормон D. Он участвует в обменных процессах и предотвращает развитие рака, поэтому необходимо найти золотую середину. Также сегодня день изобретения шпрот. Пальму первенства в отношении изобретения никак не могут поделить Латвия, Германия, Дания и Норвегия. Согласно легенде, блюдо появилось 27 мая в 1890 году в Риге. Интересно, что консервы готовят прямо на рыболовецких судах, потому что транспортировка для обработки на берегу – это длительный и дорогостоящий процесс. Кстати, тем, кто любит шпроты с икрой и пожирнее, стоит обратить внимание на дату изготовления консервов. Рыбка, выловленная осенью, самая жирная. В истории нашего города 27 мая 1950 года в парке культуры и отдыха был организован зоологический уголок. Животных искали прямо через газету. Именно так волчат парку подарил пастух совхоза Талая. Белого медвежонка привезли полярные летчики. И несмотря на то, что зверят было много, самым популярным был бурый медведь. Из-за постоянных ковыряний в печной трубе его назвали трубочистом. Нередко его выгуливали прямо в парке на поводке. Некоторые изобретения настолько универсальны, что найдутся и в шкафчике домохозяйки, и у серийного маньяка. Я говорю о такой полезной штуке, как скотч, и сегодня у него день рождения. Этим изобретением мы обязаны американцу Ричарду Дрю. В 1923 году он работал в компании по производству наждачной бумаги. Однажды он увидел, как в автомастерской красят кузов, и в местах, где нужно было применить несколько цветов, разделительные линии получались неаккуратно. Дрю пообещал что-нибудь придумать и через некоторое время действительно принес маляру клейкую ленту шириной 5 сантиметров. У меня на этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников.
0: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Машина времени на Карибу.
3: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
4: Новый час на Карибу.
5: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
7: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
11: Карибу – самая хорошая радио.
12: Танцуй, живи, слушай Карибу.
5: Новый час на Карибу.
12: Карибу Арт, 104.2 FM.
13: Сложно представить, какой наша жизнь была бы без скотча, но в том, что он упрощает задачи, сомневаться не приходится. Это тебе подтвердят и в автомастерских, и бармен не даст соврать. Четвертый час, тем временем в Магадане, это Радио Карибу, меня зовут Иван Высоцкий, а в колонках Лика Шафнер. Встречай!

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Напольные покрытия, декотайл, бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
4: Удачный шашлык в мясном номер 1. В маринаде или уже готовый прямо с мангала, а также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер 1. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы-блэкаут, день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12, телефон 210-240.
2: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
6: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины

0: На территории Комтранс. Телефон 8-909-804-55-99.
1: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
0: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
2: Поет Магадан. Город должен услышать тебя.
3: Специальный проект «Карибу»

0: Байот Магадан. Город должен услышать тебя. Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
1: Погода. На радио «Карибу Арт».
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 28 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду, а в Магадане в четверг преимущественно без осадков. Температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 9, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров.

0: я ручаюсь. Да.
1: Речная 10, телефон 6144.
0: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Caribou Art.

0: Внештатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Милый, ты не знаешь, сколько живут змеи?
3: Что, не здоровится?
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
0: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нордтрак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
4: Гармоничные отношения – это когда вы друг друга подкалываете по-доброму и смеетесь вместе над такими шутками. Дорогой, а ты чувствовал когда-нибудь такую боль в спине, будто кто-то сделал куклу Вуду тебя и тыкает мне острым предметом?
5: Нет.
4: А сейчас?
6: Улыбайся.

0: это нравится.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Бэтмун. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: Компания «Митрал» представляет великолепные кухни по вашим размерам. Разнообразие расцветок фасадов, фурнитура высочайшего качества, выезд специалиста, замеры и монтаж. Компания «Митрал». Звоните 200-800.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
7: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
8: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Магазин «Мегавольт». 3 этажа. Сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
10: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
11: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
10: Все просто с «Магадан Энерго».
12: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
13: Тотальная свежесть на Карибу.
14: Сэнти.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания Адамант.
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит Адамант. Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания Адамант. Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в «Электросвет».
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
7: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.

0: 40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Территория спорта проводит набор в секции тенниса и бадминтона. Тренировки проводят профессиональные тренеры из ЦРС. Возраст от 5 лет. Телефон 20-18-18. Стань частью большого спорта.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: час на Карибу.
1: Новая глава нашей жизни.
0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

Сода и про то, что не надо выдумывать, могу сказать, а парню и не придется врать о себе девушке при знакомстве, ведь если он ей очень понравился, она сама для себя навыдумывает о нем такого, что ей только в голову взбредет. Это Радио Карибо. Меня зовут Иван Высоцкий. Слушай лучше и оставайся с собой.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.
4: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе Вичай-12 производительностью 1350 кубических метров в час. Высота подъема воды 60 метров. Цена 3 500 000 СНДС. Группа компаний Норд. Колымское шоссе, 6 километр, 19Г. Площадка перед складом.
5: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
8: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант, оформление по трудовому договору, социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
9: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
10: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен. По данным синоптиков, 28 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду, а в Магадане в четверг преимущественно без осадков, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 9, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон.
3: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет.

0: технология на Карибу. На Карибу.
1: Коворкинг. Форма офисной работы, удобной для фрилансеров и начинающих предпринимателей, не имеющих возможности или необходимости в аренде полноценного офиса, но нуждающихся в рабочем месте.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу. На Карибу.
2: А помнишь прошлое лето? Наше первое свидание. Вечер, теплый ветер. А ты взял меня за руку и сказал, что любишь. А где-то далеко играл

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Добро пожаловать в мебельный салон Сен-Деко. Откройте двери в мир комфорта и стиля с мебелью высокого качества. Наш салон предлагает широкий ассортимент матрасов, диванов, кроватей, постельного белья и предметов интерьера. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Мы создаем атмосферу уюта и гармонии в вашем доме.
3: Кольцевая 13, дробь 1.
4: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
5: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
8: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
9: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
10: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
11: Тотальная свежесть.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
3: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
2: «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.

0: комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
1: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
0: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы, 21А/1. И улица Полярная, 21.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Россия призвала ООН осудить удары ВСУ по колледжу в ЛНР. Дума приняла закон об аресте имущества релокантов в случае правонарушений. Частые перекусы могут навредить здоровью. Подробности далее. Посредство России направило письмо Верховному комиссару ООН по правам человека Фулькеру Тюрку с призывом осудить атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске Луганской Республики. Об этом заявили в постоянном представительстве России при ООН в Женеве, передают РИА Новости. В этом письме российская сторона подробно описала атаку ВСУ. Напомню, в ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие колледжа в Старобельске. В момент удара в общежитии находились 86 учащихся. Здание частично обрушилось. В результате атаки не выжил 21 человек, еще 44 получили ранения. Правозащитники призвали ООН признать удар военным преступлением, а Следственный комитет возбудил дело о теракте. Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, разрешающий накладывать арест на имущество граждан, совершивших правонарушения против интересов России за рубежом по нескольким статьям. Как уточняет РБК, к ним будет относиться незаконное получение информации, отождествление решений руководства СССР и нацистской Германии, злоупотребление свободой массовой информации и другие. В первом чтении законопроект был принят в мае прошлого года. В первоначальной версии авторы предлагали убрать конкретные статьи и привлекать к ответственности за любые правонарушения, направленные против интересов России. Однако ко второму чтению добавился список статей. Частые перекусы могут навредить здоровью. По словам нутрициологов, они необходимы только при высокой физической нагрузке или в период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, при которых рекомендуется дробное питание. Проблема возникает, когда перекусы превращаются в постоянный фоновый прием пищи. От этого незаметно растет общая калорийность рациона. Такая привычка нарушает нормальную структуру насыщения. Особенно это касается ультрапереработанных продуктов, сладостей, выпечки, снеков и жидких калорий вроде кофе с молоком или сладких напитков. Они обладают высокой вкусовой привлекательностью и добавляют энергию, но при этом относительно слабо насыщают. В результате голод возвращается быстрее, и человек снова ест. По мнению врачей, частые перекусы приводят к повышению уровня сахара и в итоге к ожирению. Официальный курс доллара на 27 мая составляет 71 рубль 66 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 83 рубля 29 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
2: Чем больше я, Иван Высоцкий, слышу про вредные перекусы, тем чаще вспоминаю про семечки. И неспроста, потому что они богаты витамином Е, растительным белком и полезными жирами, которые дают долгое чувство сытости. Так что если у тебя проблемы с контролем аппетита, бери на заметку и оставайся с нами здесь, на Радио Карибу, где 6 час вечера открывает Orange Midnight Remix на мегахит Empty Streets от Late Night Lumine, а сразу следом свежая песня Кати Чеховой.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и грузобагажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Любая дверная фурнитура. От межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит». На Ровчатовой, 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон». База «УСИС». Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
6: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
7: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт с НИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
11: Телефон 62-24-31.
12: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус.
13: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Первое магаданское радио представляет.
15: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
16: Карибу Арт. 104.2 FM.

Разделить впечатление Криса Нормана от грибного дождя посреди солнечного дня довольно легко. Мы все это наблюдали и не раз, но куда с большим желанием хочется, согласись, увидеть просветы ясности и лучи, пробивающие свинцовую серость сегодняшней среды. Впрочем, прогнозы синоптиков, как и советы астрологов, на 28 мая ты узнаешь через несколько минут, а пока в Магадане 17:19, высшая проба на радио Калибу продолжается. Я, Иван Высоцкий, желаю каждому приятного вечера. Вечера.

0: Вища проба
1: на радіо Карібу Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: Спонсор випуска – магазини «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 28 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду, а в Магадане в четверг преимущественно без осадков. Температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 9, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
3: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины «Домоцентр», где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. «Домоцентр» предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в «Домоцентр» и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
4: 28 мая.
5: Авен.
4: В целом, неплохой день. Испортить настроение могут лишь недоразумения на службе, следствием которых станет появление новых обязанностей. Вероятные переживания романтического характера, новые увлечения. Особенно сильные эмоции ожидают тех, кто на этот день планирует долгие поездки.
5: Телец.
4: Многие ваши действия не приносят тех результатов, на которые можно было бы рассчитывать. Увы, с этим остается только смириться. Сейчас не время воевать с ветряными мельницами обстоятельств. Семейные разногласия не исключены, близкие люди не готовы смириться с вашими привычками и предпочтениями в области проведения досуга.
5: Близнецы.
4: Не стоит рассчитывать на то, что этот день принесет вам легкие удачи и победы. Тенденции неоднозначны, а ваши поступки далеко не всегда можно назвать обдуманными и уместными. Настало время навести порядок в личной жизни. Для некоторых представителей знака это значит отказаться от отношений, давно утративших искренность и подлинную глубину.
5: Рак.
4: Важный день для многих раков. Он заставит задуматься о ранее совершенных поступках и правильно оценить их. Пришло время расставаться с заблуждениями, отказываться от стереотипов. Сейчас в вашей жизни начинается новый этап, и для того, чтобы он был успешным, необходима готовность к переменам. Личные отношения вполне гармоничны, здесь нет причин тревожиться и беспокоиться.
5: Лев.
4: День нейтрален, негативные тенденции присутствуют, но уравновешены позитивными, что и позволяет чувствовать себя вполне уверенно. От незапланированных покупок лучше воздержаться, помня о том, что денежные поступления заставят себя ждать. Массу полезной информации можно получить в ходе неформальных бесед с руководством и коллегами. Однако помните, что слухи и сплетни не для вас. Принимать во внимание следует только факты.
5: Дева.
4: Снижен жизненный потенциал, к тому же представителям данного знака явно не хватает осторожности и предусмотрительности. Не позволяйте себе лениться, тратить время на бесполезные, хоть и очень увлекательные занятия. Близкие люди готовы окружить вас вниманием, но их замечания порой кажутся обидными, а советы – совершенно неуместными.
5: Весы.
4: Этот день связан с серьезными проблемами на работе. Не стоит недооценивать важность стоящих перед вами задач. Снижение жизненного потенциала негативно сказывается на настроении, поэтому вы остро нуждаетесь в приятных впечатлениях, позитивной эмоциональной встряске. Порадует посещение необычных вечеринок, любых мероприятий, на которых вы сможете блеснуть своими талантами.
5: Скорпион.
4: Трудно справиться с делами, профессиональные задачи столь же сложны, сколь и многочисленны, а выбрать правильную стратегию действий мешают недоброжелатели. Это отличный день для романтической поездки или просто прогулки с любимым человеком. Помните, что на вашем настроении плохо сказывается рутина и скука, и найдите возможность разнообразить досуг.
5: Стрелец.
4: Вас ждут большие победы, но, увы, не в профессиональной сфере. Добиться успехов в работе мешают недоброжелатели и неблагоприятное стечение обстоятельств. Радуйте себя, любимого человека и членов семьи. Ваш позитивный настрой передается окружающим, наделяет их способностью противостоять любым неприятностям.
5: Козерог.
4: День общения, встречи и переговоров. Сегодня вы не только необыкновенно обаятельны, но и достаточно упрямы, чтобы одержать верх в любом споре. Начинать день лучше с решения легких задач. За серьезные же дела не стоит приниматься раньше полудня. Именно в это время ваш жизненный потенциал начнет расти. А вот общаться с близкими можно в любое время.
5: Водолей.
4: Вполне удачный день, который порадует как открывающимися возможностями, так и приятными сюрпризами. Прекрасный день для посещения праздников, вечеринок, общественных мероприятий. Будьте на виду, не отказывайте себе в возможности повидаться со старыми друзьями, побаловать любимого человека чем-то необычным.
5: Рыбы.
4: Справиться с профессиональными проблемами не так легко, как кажется. Это день появления неприятной информации и возникновения непредвиденных трудностей. Любимый человек как будто испытывает ваше терпение, но оно сегодня почти безгранично. А уж в сочетании с чувством юмора и мягкой иронией является той самой силой, которая способна побороть любые негативные тенденции.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
6: Магия звезд. Магия звезд.

0: Привратник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Последний час на работе – это самый сложный час в трудовом дне. Так как делать ты уже ничего не хочешь, а нужно, потому что предыдущие 8 ты пил чай.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.
5: Живешь в Магадане и ни разу не был на озере Джека Лондона? Не катался на лыжах или сноуборде? Просто сидишь дома на диване?
6: Я выбираю комфорт.
5: «Сондеко» — комфортный аргумент.
7: Кольцевая 13/1, ТЦ «Фабрика» и «Фрэш».
8: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
10: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
11: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
8: Вся реклама. Это хорошие новости. Маршал Маклюэн. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
12: Тотальная свежесть.

Моментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звезда. Яма. 31. 95. 3. Марчикан. Торговый. Пионерный. Солнечный. Сокол. Новое веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
3: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
2: Я даже знаю, про кого вы говорите.
3: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
2: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. Домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
3: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
4: Удачный шашлык мясном номер один. В маринаде или уже

0: магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
1: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
2: Welcome to Chicago!
1: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранита от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Кремле раскрыли первые детали государственного визита Путина в Казахстан. Роскомнадзор опроверг сообщение о сборе IP-адресов интернет-пользователей. «Москва слезам не верит» возглавил топ самых узнаваемых фильмов о руководителях. Подробности далее. Владимир Путин готовится к государственному визиту в Казахстан, который начнется сегодня. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Путин прилетит в Астану сегодня вечером и начнет госвизит в общении с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Во главе с президентом в Астане будет работать представительная российская делегация. Также в четверг Владимир Путин примет участие в саммите Высшего Евразийского экономического совета. Ранее Токаев заявил, что визит президента России в Казахстан – ключевое событие двусторонней повестки 2026 года. Роскомнадзор заявил, что не получает персональные данные интернет-пользователей по их IP-адресам. Так в ведомстве прокомментировали сообщения в СМИ. В Роскомнадзоре пояснили, что операторы связи передают только технические сведения об IP-адресах, которые назначают сетевому оборудованию, своему и абонентскому. Информации о том, кому именно принадлежит устройство или адрес, ведомство не поступает. Среди самых узнаваемых фильмов и сериалов о предпринимателях и боссах лидируют советские кинокартины. Первое место занял фильм «Москва слезам не верит». Далее в списке «Служебный роман». Замыкают тройку «Железный человек» и «Волк с Уолл-стрит». Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на опрос. Самыми харизматичными экранными бизнесменами и руководителями россияне считают Джордана Белфорта и Людмилу Прокофьевну Калугину. Исследование также показало, какие качества россияне считают наиболее важными для предпринимателя. На первом месте оказалось стратегическое мышление. Далее следует умение договариваться, готовность брать ответственность и трудолюбие. Официальный курс доллара на 27 мая составляет 71 рубль 66 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 83 рубля 29 копеек. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
7: Новости на радио Карибу Арт.
9: 7 час вечера в расслабляющих мотивах и женских мурашках. Именно так я, Иван Высоцкий, представлю тебе премьеру «I See You» от Мари Блэн. Эксклюзивно на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай. Город Магадан, Транзитная 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
3: Мечтаете об уютном доме?
4: Вам в «Электросвет».
3: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
4: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
5: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
6: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
7: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
8: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
7: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальные гарантии. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
9: В медицинском центре «Клин-клиник» возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21-28-28.
7: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66-14-49, 66-14-49.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 28 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду, а в Магадане в четверг преимущественно без осадков. Температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 9, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибом.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Сначала ты думаешь, что никого никогда не полюбишь, а потом в твоей жизни появляется кот. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Ситрак, магазин Нордтрак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8 914 038 89 98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» Наровчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
4: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В наличии в Магадань дизельный генератор на двигателе VCI-10 мощностью 200 кВт с медной обмоткой. Цена 2 миллиона 100 тысяч рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19Г. Площадка перед складом.
7: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
9: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки.

0: Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.
3: Сынь.

Моментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
5: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе

0: Горячие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. Зоомир. Торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600499. Вострецовый. 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
1: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвастанывать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу, самая хорошая.

0: 104 и 2 FM.
1: Восьмой час — это не только «Скоро домой», но и очередная подборка музыки, заготовленная мной, Иваном Высоцким, для тебя в режиме атмосферного вечера, который нагнал тумана и вроде бы в тему. Влепить Акиру Ямаоку с саундтреком из Silent Hill, но не сегодня, потому что в эфир напросились Джиган и Джана Фриске, Дэнни Корбалан из Вонки и группа Total в высшей пробе собирается в закат, а также Макс Уаза и Саша Рэй через несколько минут сразу после волшебной композиции «Джози». Listening при участии Алию Фила в ремиксе Aura Sonic здесь, на Радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в Адамант, ведь Адамант – перевозчик надежный. Адамант – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: Компания «Норд Трак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98. «Норд Трак». Качество всегда в комплекте.
5: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
6: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Удачный шашлык в мясном номер 1. В маринаде или уже готов?

0: 67А.
1: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
2: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
3: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
2: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
4: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
5: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
6: Первое магаданское радио представляет.
5: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
7: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба на радио Карибу Арт. Музыка, проверенная миллионами. Погода. Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска — компания «Адамант». По данным синоптиков, 28 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду. А в Магадане в четверг преимущественно без осадков, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 9, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска — компания «Адамант».
1: Транспортная компания «Адамант». Доставка грузов.
2: Кто грузит «Адамант», тот поступает мудро. Доставить авиа, ЖД и даже по морю нетрудно. В общем, круглый год до двери груз доставить не беда. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь.
3: Речная, 10, телефон 6144.
2: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: терминология на Карибу.
1: Хюгге. Понятие, возникшее в скандинавских странах, обозначающее чувство уюта и комфортного общения с ощущениями благополучия и удовлетворенности.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
3: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
4: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99-62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
7: Территория спорта проводит набор в секции тенниса и бадминтона. Тренировки проводят профессиональные тренеры из ЦРС. Возраст от 5 лет. Телефон 20-18-18. Стань частью большого спорта.
8: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
9: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
10: Нужна качественная мебель на долгие годы? Загляните в салоны мебели «Уютные Мягков». Здесь вне времени продается лучшая мебель, которая помогает создать интерьер высокого уровня, не раздувая бюджет. Все изделия здесь с душой и прекрасно гармонируют с другой домашней мебелью. Салоны «Уютные и Мягков» – место, где мечты становятся реальностью.
11: Устали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49.
12: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
13: Тотальная свежесть.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База «УСИС» Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
11: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
12: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины для самосвалов, тягачей, бензовозов, погрузчиков и грейдеров. Компания «Штормавто». Приезжай, покупай! Город Магадан, Транзитная, 20, на территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
14: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная, 5, Кольцевая, 15, Пролетарская, 77А.
15: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Выключи внешний мир. Абстрагируйся от обыденности. Побудь один на один с музыкой. Никаких истерик. Только положительные эмоции. Брэд Рок. Слоу. Эксклюзивные премьеры и чартбрейкеры хаус-музыки.

Чем выше градус показывает термометр за окном, тем теплее на сердце. Мы часть природы и, естественно, ярко реагируем на ее изменения. И в такие деньки хочется и соответствующей музыки. Именно такой сет будет звучать на протяжении последующих 60 минут. Всем огромный привет! Меня зовут Брэд Рок, и я приглашаю вас в Slow. 667-я сессия начинается.

друзья, выпуск распакован. Сегодня у меня вновь гость. Мы так отлично провели вместе время в прошлый раз, что, недолго думая, договорились повторить совместные танцы. Дамы и господа, вашему вниманию диджей Цвет, мой старый музыкальный приятель, который уже на протяжении 35 лет раскачивает танцполы как в родном городе, так и далеко за его пределами. Сегодня он подготовил для нас великолепную компиляцию из soulful, funky и clubhouse пластинок, и первая из них уже заканчивает звучание. Носит она название Move Your Body, а представлял ее Andrew Block. Далее, вашему вниманию, крутая коллаборация Jerky Boy, The Coney Island и Rhythm Band. Совместный тюн под названием Dancing Down the Path. Давайте проникаться в эту атмосферу и наслаждаться музыкой.

Продолжает мой гость DJ Цвет презентовать свою майскую коллекцию. И только что в его списке отметились Марк Фанк и Дэнни Круз. Lobby Track. Такое название у пластинки. Ну а мы перелистываем страничку и переходим к 6-й позиции. Despago. Just You and Me. Любовь и радость в

667 выпуск. Сегодня мы активно готовимся к летнему сезону, пластинки соответствующие, а за их подбор и за миксовку несет ответственность мой гость, DJ Цвет. Итак, пройдена 7-я позиция. Здесь Саймон Адамс представил свою работу «Indian Adventure». На мой взгляд, отличное получилось приключение. Ну а мы не стоим на месте, ведь впереди первая из двух заявленных на сегодня пластинок от Джона Флорида.

Флореса, и носила она название Undercool. Большое спасибо автору, но нам нужно познакомиться и с другими артистами. На очереди Киско Барсело и его вайб Flood and Drums.

Ну вот и подходит к завершению 667-я встреча. Лично я получил от этой гостевой компиляции диджея Цвета удовольствие и искренне надеюсь, что вам также зашло. Осталось лишь познакомить вас с финальными пластинками. На 13-й позиции Джером Прайс и его «Till the End», а закрывает наши сегодняшние танцы вновь Джон Флорес и

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.

забытых. И мы опять играем в любимых, пропадаем и тонем в нежности заливах, не боясь и не тая этих чувств сильных. Ловим сладкие грезы на сказочных

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Мечтаете об уютном доме?
6: Вам в Электросвет.
5: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
6: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
7: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Курзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
9: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
10: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
11: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
10: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44. Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Просто делайте хорошую рекламу и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен. По данным синоптиков, 28 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду, а в Магадане в четверг преимущественно без осадков, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 9, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон.
3: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева 1». Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
6: Welcome to Chicago!
5: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.

0: потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
1: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8 тысяч рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
5: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 61.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин Мегавольт. Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин Мегавольт на Пролетарской 49.
3: Компания Nordtrack. Твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-919-038-89-98. Nordtrack. Качество. Всегда в комплекте.
4: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: В медицинском центре «Клин-клиник» возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21-28-28.
9: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо, следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 28 мая.
6: Авен.
8: В целом, неплохой день. Испортить настроение могут лишь недоразумения на службе, следствием которых станет появление новых обязанностей. Вероятные переживания романтического характера, новые увлечения. Особенно сильные эмоции ожидают тех, кто на этот день планирует долгие поездки.
6: Телец.
8: Многие ваши действия не приносят тех результатов, на которые можно было бы рассчитывать. Увы, с этим остается только смириться. Сейчас не время воевать с ветряными мельницами обстоятельств. Семейные разногласия не исключены, близкие люди не готовы смириться с вашими привычками и предпочтениями в области проведения досуга.
6: Близнецы.
8: Не стоит рассчитывать на то, что этот день принесет вам легкие удачи и победы. Тенденции неоднозначны, а ваши поступки далеко не всегда можно назвать обдуманными и уместными. Настало время навести порядок в личной жизни. Для некоторых представителей знака это значит отказаться от отношений, давно утративших искренность и подлинную глубину.
6: Рак.
8: Важный день для многих раков. Он заставит задуматься о ранее совершенных поступках и правильно оценить их. Пришло время расставаться с заблуждениями, отказываться от стереотипов. Сейчас в вашей жизни начинается новый этап, и для того, чтобы он был успешным, необходима готовность к переменам. Личные отношения вполне гармоничны, здесь нет причин тревожиться и беспокоиться.
6: Лев.
8: День нейтрален, негативные тенденции присутствуют, но уравновешены позитивными, что и позволяет чувствовать себя вполне уверенно. От незапланированных покупок лучше воздержаться, помня о том, что денежные поступления заставят себя ждать. Массу полезной информации можно получить в ходе неформальных бесед с руководством и коллегами. Однако помните, что слухи и сплетни не для вас. Принимать во внимание следует только факты.
6: Дева.
8: Снижен жизненный потенциал, к тому же представителям данного знака явно не хватает осторожности и предусмотрительности. Не позволяйте себе лениться, тратить время на бесполезные, хоть и очень увлекательные занятия. Близкие люди готовы окружить вас вниманием, но их замечания порой кажутся обидными, а советы совершенно неуместными.
6: Весы.
8: Этот день связан с серьезными проблемами на работе. Не стоит недооценивать важность стоящих перед вами задач. Снижение жизненного потенциала негативно сказывается на настроении, поэтому вы остро нуждаетесь в приятных впечатлениях, позитивной эмоциональной встряске. Порадует посещение необычных вечеринок, любых мероприятий, на которых вы сможете блеснуть своими талантами.
6: Скорпион.
8: Трудно справиться с делами, профессиональные задачи столь же сложны, сколь и многочисленны, а выбрать правильную стратегию действий мешают недоброжелатели. Это отличный день для романтической поездки или просто прогулки с любимым человеком. Помните, что на вашем настроении плохо сказывается рутина и скука, и найдите возможность разнообразить досуг.
6: Стрелец.
8: Вас ждут большие победы, но, увы, не в профессиональной сфере. Добиться успехов в работе мешают недоброжелатели и неблагоприятное стечение обстоятельств. Радуйте себя, любимого человека и членов семьи. Ваш позитивный настрой передается окружающим, наделяет их способностью противостоять любым неприятностям.
6: Козерог.
8: День общения, встречи и переговоров. Сегодня вы не только необыкновенно обаятельны, но и достаточно упрямы, чтобы одержать верх в любом споре. Начинать день лучше с решения легких задач. За серьезные же дела не стоит приниматься раньше полудня. Именно в это время ваш жизненный потенциал начнет расти. А вот общаться с близкими можно в любое время.
6: Водолей.
8: Вполне удачный день, который порадует как открывающимися возможностями, так и приятными сюрпризами. Прекрасный день для посещения праздников, вечеринок, общественных мероприятий. Будьте на виду, не отказывайте себе в возможности повидаться со старыми друзьями, побаловать любимого человека чем-то необычным.
6: Рыбы.
8: Справиться с профессиональными проблемами не так легко, как кажется. Это день появления неприятной информации и возникновения непредвиденных трудностей. Любимый человек как будто испытывает ваше терпение, но оно сегодня почти безгранично. А уж в сочетании с чувством юмора и мягкой иронией является той самой силой, которая способна побороть любые негативные тенденции.
7: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.

0: и гармонии в вашем доме.
1: Кольцевая 13-1.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот. Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы хоровое пение, фортепиано и искусство театра, а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
3: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 1.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 28 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду, а в Магадане в четверг преимущественно без осадков. Температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 9, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
2: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины «Домоцентр», где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. «Домоцентр» предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в «Домоцентр» и выбирайте лучшее для своего дома.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнце.

0: Держи карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 28 мая в Сосумане преимущественно без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду, а в Магадане в четверг преимущественно без осадков. Температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 9, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Время обманет, пускай. Что не вернул, придумаю. Я тебя отпускаю в рай. Обещаю, не вспомню глупо. Мне не понять тепло. Все кадры по памяти пламенем сожгу. Были бы мы, было бы все. Только я ничего не жду.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего. Карибу.
2: Карибу Артс. 104.2 FM.

радіо Карібу Арт. Спонсор випуска – компанія «Адамант». По данным синоптиков, 28 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду, а в Магадане в четверг преимущественно без осадков. Температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 9, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.

0: можно я ручаюсь? Да.
1: Речная 10, телефон 6144.
0: Ваш старый знакомый, наш добрый партнер.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт, 104.2 FM.
7: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
8: 28 мая.
6: Авен.
8: В целом, неплохой день. Испортить настроение могут лишь недоразумения на службе, следствием которых станет появление новых обязанностей. Вероятные переживания романтического характера, новые увлечения. Особенно сильные эмоции ожидают тех, кто на этот день планирует долгие поездки.
6: Телец.
8: Многие ваши действия не приносят тех результатов, на которые можно было бы рассчитывать. Увы, с этим остается только смириться. Сейчас не время воевать с ветряными мельницами обстоятельств. Семейные разногласия не исключены, близкие люди не готовы смириться с вашими привычками и предпочтениями в области проведения досуга.
6: Близнецы.
8: Не стоит рассчитывать на то, что этот день принесет вам легкие удачи и победы. Тенденции неоднозначны, а ваши поступки далеко не всегда можно назвать обдуманными и уместными. Настало время навести порядок в личной жизни. Для некоторых представителей знака это значит отказаться от отношений, давно утративших искренность и подлинную глубину.
6: Рак.
8: Важный день для многих раков. Он заставит задуматься о ранее совершенных поступках и правильно оценить их. Пришло время расставаться с заблуждениями, отказываться от стереотипов. Сейчас в вашей жизни начинается новый этап, и для того, чтобы он был успешным, необходима готовность к переменам. Личные отношения вполне гармоничны, здесь нет причин тревожиться и беспокоиться.
6: Лев.
8: День нейтрален, негативные тенденции.

0: тенденции присутствуют, но уравновешены позитивными, что и позволяет чувствовать себя вполне уверенно. От незапланированных покупок лучше воздержаться, помня о том, что денежные поступления заставят себя ждать. Массу полезной информации можно получить в ходе неформальных бесед с руководством и коллегами. Однако помните, что слухи и сплетни не для вас. Принимать во внимание следует только факты.
1: Дева.
0: Снижен жизненный потенциал, к тому же представителям данного знака явно не хватает осторожности и предусмотрительности. Не позволяйте себе лениться тратить время на бесполезные, хоть и очень увлекательные занятия. Близкие люди готовы окружить вас вниманием, но их замечания порой кажутся обидными, а советы – совершенно неуместными.
1: Весы.
0: Этот день связан с серьезными проблемами на работе. Не стоит недооценивать важность стоящих перед вами задач. Снижение жизненного потенциала негативно сказывается на настроении, поэтому вы остро нуждаетесь в приятных впечатлениях, позитивной эмоциональной встряске. Порадует посещение необычных вечеринок, любых мероприятий, на которых вы сможете блеснуть своими талантами.
1: Скорпион.
0: Трудно справиться с делами, профессиональные задачи столь же сложны, сколь и многочисленны, а выбрать правильную стратегию действий мешают недоброжелатели. Это отличный день для романтической поездки или просто прогулки с любимым человеком. Помните, что на вашем настроении плохо сказывается рутина и скука, и найдите возможность разнообразить досуг.
1: Стрелец.
0: Вас ждут большие победы, но, увы, не в профессиональной сфере. Добиться успехов в работе мешают недоброжелатели и неблагоприятное стечение обстоятельств. Радуйте себя, любимого человека и членов семьи. Ваш позитивный настрой передается окружающим, наделяет их способностью противостоять любым неприятностям.
1: Козерог.
0: День общения, встречи и переговоров. Сегодня вы не только необыкновенно обаятельны, но и достаточно упрямы, чтобы одержать верх в любом споре. Начинать день лучше с решения легких задач. За серьезные же дела не стоит приниматься раньше полудня. Именно в это время ваш жизненный потенциал начнет расти. А вот общаться с близкими можно в любое время.
1: Водолей.
0: Вполне удачный день, который порадует как открывающимися возможностями, так и приятными сюрпризами. Прекрасный день для посещения праздников, вечеринок, общественных мероприятий. Будьте на виду, не отказывайте себе в возможности повидаться со старыми друзьями, побаловать любимого человека чем-то необычным.
1: Рыбы.
0: Справиться с профессиональными проблемами не так легко, как кажется. Это день появления неприятной информации и возникновения непредвиденных трудностей. Любимый человек как будто испытывает ваше терпение, но оно сегодня почти безгранично. А уж в сочетании с чувством юмора и мягкой иронией является той самой силой, которая способна побороть любые негативные тенденции.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

наш с тобой рассказ многотомный. Я в плену у глаз твоих томных. И сколько бы не было комнат в нашей квартире, о, они бы нас не разлучили.

свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Зачем нам чужое, когда есть свое родное? Радио Карибу Арт.
1: Космический полет совершен на советском космическом корабле «Восток» 12 апреля 1961 года. Здесь схемы и оборудование корабля работали четко.

0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

104.2 в Магадане и 88.3 на Соколе. Оставайся на волне.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения 104.2 FM.

0: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 28 мая – это особенный день для музыкантов и их фанатов, ведь в 1957 году в США была основана Национальная академия грамзаписи. Именно она вручает самую престижную награду в мире музыки – Грэмми. Идея ее создания родилась, когда отмечался 80-летний юбилей изобретения граммофона. До недавнего времени рекорд по общему числу наград принадлежал английскому дирижеру Георгу Шолти. Он имеет 31 статуэтку, однако 3 года назад это достижение побило Бейонсе, получив в сумме 32 награды. Россия граничит с 18 государствами, причем общая протяженность этих рубежей превышает 60 тысяч километров. Так вот, сегодня свой праздник отмечают те, кто защищает эти границы. 28 мая – День пограничника. Ежедневно на охрану государственной границы выходит более 11 тысяч погранотрядов и десятки кораблей. Помимо этого ведется борьба с организованной преступностью, контрабандой, а также незаконной миграцией. Как же мы порой не ценим простых мелочей. Вот, например, чтобы сегодня отведать ресторанных блюд, даже не надо вставать с дивана. Хотя еще 83 года назад в Магадане была всего лишь одна столовая. Собственно, открылась она именно 28 мая на улице Сталина. Так в те времена называлась улица Карла Маркса. Заведение получило название «Столовая номер 14» и долгие годы радовало горожан вкусными обедами и ужинами по невысоким ценам. А еще сегодня день брюнеток. Большинство людей на планете – это обладатели темных волос. Брюнетов около 70%, а это около 5 миллиардов человек. Кстати, еще 10 тысяч лет назад все люди были темноволосыми, и только по мере того, как наши предки стали уходить дальше на север, стали появляться люди со светлыми волосами. Некоторые ученые уверены, что обладатели темных волос и темных глаз более выносливее, а также меньше подвержены болезням и аллергиям. Но зато у них чаще случаются перепады настроения, депрессии и меланхолии. На этом все. Отмечай праздники, а мы еще услышимся.
0: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
2: Машина времени на Карибу. Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу,
4: ведь впереди так много вкусного.
5: Я люблю под вас танцевать.
6: И я.
7: Я тоже.
8: Я вас обожаю.
6: Вы молодцы.
9: Вы

0: Минздравовские ВОЗ рассказали о росте числа заразившихся хантавирусом. Миноборнауки добавит в образовательные стандарты модули по искусственному интеллекту. Большинство россиян готовы потратить на идеальный отдых до 200 тысяч рублей. Подробности далее. Число выявленных случаев хантавируса после вспышки на круизном лайнере выросло до 13. Об этом в соцсетях сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. О вспышке хантавируса стало известно 4 мая. Это тяжелое респираторное заболевание может вызывать опасные для жизни инфекции легких и почек. Заразиться им можно, вдыхая воздух, загрязненный пометом инфицированного грызуна. Среди симптомов – жар, головная боль, боль в мышцах и проблемы с легкими и почками. Летальность хантавируса составляет около 38%. Миноборнауки планирует обновить федеральные образовательные стандарты и включить в них модули по искусственному интеллекту. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков, сообщает «Комсомольская правда». По словам министра, изменения также могут затронуть проверочные материалы и промежуточную итоговую аттестацию. При этом университеты уже могут самостоятельно определять формы контроля, а многие вузы разработали правила проверки выпускных работ на использование искусственного интеллекта. Большинство россиян считают, что на идеальный отдых нужно от 50 до 200 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. Такой бюджет назвали 61% опрошенных. Еще каждый пятый готов потратить на поездку до 300 тысяч рублей. Около 15% респондентов оценили идеальный отпуск в сумму до миллиона. А почти 4% считают, что отдых мечты обойдется дороже миллиона рублей. Официальный курс доллара на 28 мая составляет 70 рублей 90 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 82 рубля 72 копейки. Это были новости на радио Карибуард. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geekshop Batmoon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибу Арт.
3: 8 часов у нас. Доброе утро всем на Карибу Арт. Между прочим, самое стрессовое время, как признается более половины россиян. И, в принципе, я тоже с этим согласен, особенно когда попадаются очень тупые новости, как это. Нет, ну правда, как можно любить утро, которое не в кровати или не в отпуске? Это что-то из разряда «почему соль не сладкая» или «огонь горячий», или еще, кстати, «почему совы должны подстраиваться под жаворонков». Но в любом случае, долго ныть по этому поводу, думаю, смысла особого нет. Лучше послушаем легкий диско-хаус от Бонетти.

просыпайтесь, пора вставать. Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.

0: Есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
1: Добро пожаловать в мебельный салон Сен-Деко. Открой

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска — компания Герлеон. Герлеон. Территория низких цен. По данным синоптиков, 28 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду, а в Магадане в четверг преимущественно без осадков, температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 9, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
2: Спонсор выпуска — компания Герлеон.
3: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Штатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Фабинг – это привычка отвлекаться на мобильное устройство вместо того, чтобы поддерживать разговор с собеседником. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8 914 858 66 69.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
7: Телефон 62-24-31.
8: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик» – сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А/1.
9: В медицинском центре «Клин-клиник» возобновил работу врач-отоларинголог Донцов Алексей Александрович. Диагностика и лечение лор-заболеваний. Запись по телефону 21-28-28.
5: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Тотальная свежесть.

Локальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200 800.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мечтаете об уютном доме?
5: Вам в «Электросвет».
4: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
5: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской, 19. Телефон 211-213. «Электросвет». Электромаркет и светотехника без компромиссов.
6: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы блока. День-ночь. Вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21B/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
9: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, Пролетарская 77А.
10: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 4930072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21.
11: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске США не присоединились к антироссийскому заявлению Украины в ООН. Россияне с двумя и более детьми смогут получать семейную выплату с 1 июня. Врачи рассказали о популярных ошибках с утра. Подробности далее. США не стали подписывать совместное антироссийское заявление, инициированное Киевом и западными странами в ООН. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление постоянного представителя Украины при организации Андрея Мельника. По его данным, к документу присоединились 47 государств, в том числе Венгрия и Словакия. Ранее США

0: России, постоянно проживать на ее территории, работать и являться налоговым резидентом. У него не должно быть задолженности по алиментам. В семье должно быть двое детей, граждан России, постоянно проживающих в стране, в возрасте до 18 лет, либо до 23 лет, если они обучаются очно. Также необходимо, чтобы с доходов заявителя от трудовой, предпринимательской или профессиональной деятельности был уплачен НДФЛ за год, предшествующий обращению. Средний душевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину регионального прожиточного минимума на душу населения за последний год. Подать заявление можно с 1 июня по 1 октября года, следующего за тем, за который исчислен налог. Это делается через портал госуслуги, МФЦ или лично в отделении Социального фонда России. Врачи рассказали о популярных ошибках с утра. По словам медиков, гипертоникам не следует резко вскакивать с кровати и сразу включаться в активность. Это может повысить давление. Вторая ошибка – крепкий кофе натощак, особенно если человек плохо спал или проснулся уже с высоким давлением. Лучше сначала выпить воду, а потом сделать легкий завтрак. Третья ошибка – сигареты утром. Никотин вызывает сосудистую реакцию и может повышать давление. А еще нежелательно сразу после пробуждения давать организму тяжелую физическую нагрузку, таскать воду, копать огород, бежать на тренировку без разминки. Все это лучше заменить спокойной ходьбой, мягкой зарядкой и растяжкой. Об этом пишут аргументы недели. Официальный курс доллара на 28 мая составляет 70 рублей 90 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 82 рубля 72 копейки. Это были новости на радио Карибуард. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Новости на радио Карибу Арт.
3: Ну, доброе утро. Осталось только пожелать всем, кто выбил комбо из всех перечисленных ошибок. Хотя, знаешь, по-моему, все проблемы начинаются, когда ты вылезаешь из-под одеяла. Так что главную ошибку с утра мы уже с тобой совершили. Ну, еще, кстати, есть правило первого часа, согласно которому брать в руки телефон в первые 60 минут, как проснулся, нельзя категорически. Кортизоловые ямы, как говорят исследователи, в таком случае обеспечены. А в общем, их тоже попробуем обойти. Гусаков с тобой, Карибуард в динамиках и 10-й час открыт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Живешь в Магадане и ни разу не был на озере Джека Лондона? Не катался на лыжах или сноуборде? Просто сидишь дома на диване?
3: Я выбираю комфорт.
2: Сундеко. Комфортный аргумент.
4: Кольцевая 13/1, ТЦ «Фабрика» и «Фрэш».
5: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
6: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
7: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20 40 44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
9: Твоя компания растет как на дрожжах. Раскрой секрет.
10: Поверь, мой друг, все просто очень. С кем доставляешь груз для бизнеса ты?
9: Не скажу так сразу точно.
10: А я вот с «Адамантом». Тесно 20 лет уж скоро.
9: А стоит? О них я слышал где-то.
10: По звонку в любое время спора все про груз свой знают. Ответственность и качество услуг и цены. Мне, как доброму клиенту, все в них ладно.
9: Что ж раньше ты молчал? Их телефон скажи мне. Преклоняюсь.
10: Держи, дружище. 6144. Запомни. «Адамант» по партнер надежный, я ручаюсь.
11: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44. Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
12: Наш главный капитал – доверие наших клиентов.
13: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Первое магаданское радио представляет.
13: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
15: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Вища проба
1: на радіо Карібу Арт.
0: Музика, перевірена мільйонами. Погода. На радіо Карібу Арт.
2: Спонсор випуска – магазини «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 28 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду, а в Магадане в четверг преимущественно без осадков. Температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 9, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце».
3: Ваш идеальный дом начинается здесь, на Пролетарской 66 и Кольцевой 15. Добро пожаловать в магазины «Домоцентр», где каждый предмет вдохновляет на создание уникального интерьера и комфортной атмосферы. «Домоцентр» предлагает весенний ассортимент качественной продукции для кухни, ванной комнаты, спальни и гостиной. Здесь можно найти оригинальные идеи для украшения своего жилища. Декор, освещение, текстиль, посуду и многое другое. Качество товаров проверено временем, а цены приятно удивят даже самого требовательного покупателя. Сделайте шаг навстречу комфортному образу жизни. Приходите в «Домоцентр» и выбирайте лучшее для своего дома.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
5: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
6: 28 мая.
7: Авен.
6: В целом, неплохой день. Испортить настроение могут лишь недоразумения на службе, следствием которых станет появление новых обязанностей. Вероятные переживания романтического характера, новые увлечения. Особенно сильные эмоции ожидают тех, кто на этот день планирует долгие поездки.
7: Телец.
6: Многие ваши действия не приносят тех результатов, на которые можно было бы рассчитывать. Увы, с этим остается только смириться. Сейчас не время воевать с ветряными мельницами обстоятельств. Семейные разногласия не исключены, близкие люди не готовы смириться с вашими привычками и предпочтениями в области проведения досуга.
7: Близнецы.
6: Не стоит рассчитывать на то, что этот день принесет вам легкие удачи и победы. Тенденции неоднозначны, а ваши поступки далеко не всегда можно назвать обдуманными и уместными. Настало время навести порядок в личной жизни. Для некоторых представителей знака это значит отказаться от отношений, давно утративших искренность и подлинную глубину.
7: Рак.
6: Важный день для многих раков. Он заставит задуматься о ранее совершенных поступках и правильно оценить их. Пришло время расставаться с заблуждениями, отказываться от стереотипов. Сейчас в вашей жизни начинается новый этап, и для того, чтобы он был успешным, необходима готовность к переменам. Личные отношения вполне гармоничны, здесь нет причин тревожиться и беспокоиться.
7: Лев.
6: День нейтрален, негативные тенденции присутствуют, но уравновешены позитивными, что и позволяет чувствовать себя вполне уверенно. От незапланированных покупок лучше воздержаться, помня о том, что денежные поступления заставят себя ждать. Массу полезной информации можно получить в ходе неформальных бесед с руководством и коллегами. Однако помните, что слухи и сплетни не для вас. Принимать во внимание следует только факты.
7: Дева.
6: Снижен жизненный потенциал, к тому же представителям данного знака явно не хватает осторожности и предусмотрительности. Не позволяйте себе лениться, тратить время на бесполезные, хоть и очень увлекательные занятия. Близкие люди готовы окружить вас вниманием, но их замечания порой кажутся обидными, а советы – совершенно неуместными.
7: Весы.
6: Этот день связан с серьезными проблемами на работе. Не стоит недооценивать важность стоящих перед вами задач. Снижение жизненного потенциала негативно сказывается на настроении, поэтому вы остро нуждаетесь в приятных впечатлениях, позитивной эмоциональной встряске. Порадует посещение необычных вечеринок, любых мероприятий, на которых вы сможете блеснуть своими талантами.
7: Скорпион.
6: Трудно справиться с делами, профессиональные задачи столь же сложны, сколь и многочисленны, а выбрать правильную стратегию действий мешают недоброжелатели. Это отличный день для романтической поездки или просто прогулки с любимым человеком. Помните, что на вашем настроении плохо сказывается рутина и скука, и найдите возможность разнообразить досуг.
7: Стрелец.
6: Вас ждут большие победы, но, увы, не в профессиональной сфере. Добиться успехов в работе мешают недоброжелатели и неблагоприятное стечение обстоятельств. Радуйте себя, любимым любимого человека и членов семьи. Ваш позитивный настрой передается окружающим, наделяет их способностью противостоять любым неприятностям.
7: Козерог.
6: День общения, встречи и переговоров. Сегодня вы не только необыкновенно обаятельны, но и достаточно упрямы, чтобы одержать верх в любом споре. Начинать день лучше с решения легких задач. За серьезные же дела не стоит приниматься раньше полудня. Именно в это время ваш жизненный потенциал начнет расти. А вот общаться с близкими можно в любое время.
7: Водолей.
6: Вполне удачный день, который порадует как открывающимися возможностями, так и приятными сюрпризами. Прекрасный день для посещения праздников, вечеринок, общественных мероприятий. Будьте на виду, не отказывайте себе в возможности повидаться со старыми друзьями, побаловать любимого человека чем-то необычным.
7: Рыбы.
6: Справиться с профессиональными проблемами не так легко, как кажется. Это день появления неприятной информации и возникновения непредвиденных трудностей. Любимый человек как будто испытывает ваше терпение, но оно сегодня почти безгранично. А уж в сочетании с чувством юмора и мягкой иронией является той самой силой, которая способна побороть любые негативные тенденции.
5: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
0: Магия звезд.

0: Пятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Хорошая мама – это мама, которая дает облизать крем со сбивалок миксера. А отличная мама, которая сначала выключит миксер. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации. Место комфорта и расслабления. Просторная парная. Глубокий бассейн. Уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
3: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Зеркала любых, самых причудливых форм.
6: Митрал. Изготовление зеркал не только для лиц, но и для тех, кто об этом мечтал.
7: Насчет зеркал звони в Митрал.
8: 200 ровно 800.
6: Митрал.
9: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
10: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
9: Ясно.
10: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
9: Понятно.
10: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
11: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
12: Дизельные генераторы, мощность и энергия, насосные станции, качество и сила, карьерные шины, надежность и прочность, спецтехника, группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона, за стеллой при въезде в город.
13: Детская хоровая школа проводит набор учащихся. Приглашаем детей от 7 до 9 лет на программы «Хоровое пение», «Фортепиано» и «Искусство театра», а также детей от 4 до 6 лет для музыкальных занятий. Мы находимся по адресу Пушкина, 8, спорткомплекс «Металлист». Справки по телефонам 200-480 или 8-924-859-56-02.
14: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
15: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
16: Тотальная свежесть на Карибу.
17: Сын.

Хрустальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание, водитель и снабженец! Компания «Штормавто» ждет тебя на своем складе автошин. Предлагаем грузовые и индустриальные автошины, которые находятся в наличии в городе Магадан. Автошины.

0: На территории Комтранс. Телефон 8-909-804-5599.
1: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99-62-55-03.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: Любые пиломатериалы от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.

0: Отстали от текущих кранов и поиска компетентных мастеров? Квалифицированные сантехники с большим стажем выполнят качественную работу любой сложности. От замены смесителя до монтажа отопления. Даем гарантию по договору. Мы не просто сантехники, мы эксперты в водоснабжении и отоплении. Звоните 66 14 49 66 14 49.
1: Владеете своим бизнесом или планируете открыть его? Центр услуг для бизнеса поможет вам. Регистрация ИП и ООО, изготовление печати и штампов, бухгалтерское сопровождение, обслуживание кассовой техники, электронные подписи и работа в системе «Честный знак». Центр услуг для бизнеса. Город Магадан. Улица Советская, 5. Телефон 608-38. Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Скажи Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске: Армения намерена разбогатеть и не боится России. Госдуме предложили ввести единый минимальный стандарт зарплаты медиков. Почти 80% опрошенных россиян покупают для путешествия бургеры и сэндвичи.

0: чтобы это не казалось дорогим. Ранее в МИД России заявили, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Сергея Цивилева о последствиях поддержания курса на вступление в республики в Евросоюз, что несовместимо с членством в ЕАЭС. Госдуме предложили установить единый федеральный минимальный стандарт выплат медицинским работникам. Он составит 150% средней региональной зарплаты, сообщает РИА Новости. Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы накануне. Действующее федеральное законодательство не содержит прямой нормы, которая устанавливает гарантированный минимальный размер оплаты труда медиков в зависимости от размера средней зарплаты в регионах. Поэтому принятие документа укрепит кадровый потенциал системы здравоохранения, повысит доступность и качество медицинской помощи, уверены авторы инициативы. При этом парламентарии отмечают, что единый федеральный минимальный стандарт не должен исключать выплаты дополнительных надбавок. Чаще всего россияне покупают для путешествий сэндвичи и бургеры, а также выпечку. Об этом пишет газета «РУС» со ссылкой на исследование. Кроме того, у россиян популярны фрукты, овощи, снеки и орехи и сладости. Из напитков респонденты назвали воду, чай и кофе, соки и газированные напитки. Около половины опрошенных предпочитают перекусы, а 14% – готовую еду. Каждый третий рассказал, что ему подходит любой формат. При выборе еды для 49% опрошенных важнее всего удобство. Рука и одежда не пачкаются и легко есть. Помимо этого, респонденты выделили вкус, сытность, а также сроки и условия хранения. Официальный курс доллара на 28 мая составляет 70 рублей 90 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 82 рубля 72 копейки. Это были новости на радио «Карибуард». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Новости на радио «Карибуард».

Сони Фадера или Бианка в открытии 11 часа на Карибу Арт. Такая коллаба австралийского диджея и камерунской певицы о безответной любви, так что всем неглаженным и нецелованным посвящается, ну и телепатические обнимашки тебе от Гусакова. Дальше продолжим с установкой на приятный день в треке «So Good» от Camelphat.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары. Указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, «Вестмоторс».

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
2: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
3: В магазин «Салют» требуется продавец-консультант. Оформление по трудовому договору – социальная гарантия. Возможно, трудоустройство студентов на летний период. Обращаться в магазин «Салют» по адресу улица Наровчатова, 21 или по телефону 650-409.
4: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджо Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
5: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 28 мая в Сусумане преимущественно без осадков, температура около 8, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 2 метров в секунду. В Балаганном преимущественно без осадков, температура до 6 градусов тепла, ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду. В Талоне также преимущественно без осадков, температура около 5, выше нуля, ветер юго-восточный с порывами до 4 метров в секунду, а в Магадане в четверг преимущественно без осадков. Температура ночью до 3 градусов тепла, днем около 9, выше нуля. Ветер юго-восточный с порывами до 3 метров в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Камильфо. Приличный, соответствующий правилам хорошего тона.
0: Узнавайте новое, расширяйте кругозор. Терминология

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Территория спорта проводит набор в секции тенниса и бадминтона. Тренировки проводят профессиональные тренеры из ЦРС. Возраст от 5 лет. Телефон 20-18-18. Стань частью большого спорта.
4: Устали от яркого солнца? Компания «Аланис» вам поможет. Шторы «Блэкаут», день-ночь, вертикальные и горизонтальные жалюзи. Выезд на замер бесплатный. Ждем вас по адресу Берзина, 12. Телефон 210-240.
5: Оставьте заботы на материке. Туристическая база «Островная» приглашает отдохнуть вдали от дел на остров Недоразумения. Морской воздух, рыбалка, гриль-домик, уникальная флора и фауна. Эксклюзивное предложение – дневной тур за 8000 рублей. Подробности на сайте база-на-острове.ру и по телефону 8-914-853-08-72.
6: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
5: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
8: Welcome to Chicago!
7: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-29-69.
6: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
9: Тотальная свежесть на Карибу.
6: Сын.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сделать любую вещь именной, например, обручальное кольцо, выгравировать текст или изображение на стекле, металле, дереве, пластике. Быстро и ловко. Лазерная гравировка. Магазин 95-й квартал. Пролетарская, 61.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед! Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» — темп твоей жизни.
4: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
8: Добро пожаловать в магазин сантехники «Сантик». Всегда в наличии инженерная сантехника, смесители, санфаянс, радиатор отопления по привлекательной цене. Работаем с юридическими и физическими лицами. Действуют скидки на весь ассортимент. По субботам действуют акции и увеличенные скидки. «Сантик». Сантехника для вашего дома и не только. Улица Гагарина, 21А, дробь 1.
9: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт с НИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
9: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
3: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики Geek Shop Batmoon, проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
11: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске ВОЗ рассказали о росте числа заразившихся хантавирусом. Миноборнауки добавит в образовательные стандарты модули по искусственному интеллекту. Большинство россиян готовы потратить на идеальный отдых до 200 тысяч рублей. Подробности далее. Число выявленных случаев хантавируса после вспышки на круизном лайнере выросло до 13. Об этом в соцсетях сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. О вспышке хантавируса стало известно 4 мая. Это тяжелое респираторное заболевание может вызывать опасные для жизни инфекции легких и почек. Заразиться им можно, вдыхая воздух, загрязненный пометом инфицированного грызуна. Среди симптомов – жар, головная боль, боль в мышцах и проблемы с легкими и почками. Летальность хантавируса составляет около 38%. Миноборнауки планирует обновить федеральные образовательные стандарты и включить в них модули по искусственному интеллекту. Об этом заявил глава ведомства Валерий Фальков, сообщает «Комсомольская правда». По словам министра, изменения также могут затронуть проверочные материалы и промежуточную итоговую аттестацию. При этом университеты уже могут самостоятельно определять формы контроля, а многие вузы разработали правила проверки выпускных работ на использование искусственного интеллекта. Большинство россиян считают, что на идеальный отдых нужно от 50 до 200 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты исследования. Такой бюджет